танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Венеции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

Новинки эфира на центре. Алуна и Сайдпис, Miss Behave. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейсджекерс, Вуконг и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Сегодня дождь с грозой прогнозируется в Могилеве и Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. Теплее всего будет в Гомеле – плюс 33-35, в Бресте – плюс 26-28, в Могилеве – плюс 29-31, в Гродно и Витебске – от 23 до 26 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 26-28, переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре.

Гонки эфира на центре. Сен и Деймет XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

Новинки эфира на центре. Джиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Сегодня дождь с грозой прогнозируется в Могилеве и Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. Теплее всего будет в Гомеле – +33-35. В Бресте – +26-28. В Могилеве – +29-31. В Гродно и Витебске – от 23 до 26 градусов тепла. В Минске сегодня +26-28. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как и всегда, выходные не только встречаем, но еще и проводим. Правильно, весело и, что занимало важно, крайне музыкально. Добро пожаловать в наш Центр ФМ ТОП-20, обновленный чарт лучшей любимой музыки, выбранной именно тобой, в котором мы встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит-хит недели, за который голосовали в течение 7 дней. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. И самое главное, напомнишь на расстановку сил в радио двадцатки. Только исключительно ты влияешь, голосуя за любимые треки все там же на centrfm.by. Как и всегда, я благодарю тебя за активность. Не стесняйся, я тебя приглашаю. Заглядывай на наш сайт в любое удобное время. Действуй и не ленись. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе хорошего настроения и приятного прослушивания. Лучших из лучших по твоему же мнению.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Сегодня у нас все в порядке, без потерь прошли эти 7 дней, все участники списка явились на построение, расстановка сил, как и всегда, изменилась весьма существенно, но отличная новость заключается в том, что всех участников списка Центр ФМ ТОП-20 мне удалось для тебя сохранить.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Открывает же двадцатку лучших и любимых на этой неделе грандиознейший коллаб. Это Silk Chicane, ну и, конечно, легендарный Брайан Адамс. И Don't Give Up. Этот трек — настоящая история. Кстати, не так давно Chicane дал интервью, где признался, что Don't Give Up — это не просто песня, а целая история длиной в 25 лет. Он раскрыл, что написал песню в конце 90-х, но долгое время она лежала на полке, и только спустя много лет она обрела новую жизнь в коллаборации с Брайаном Адамсом. Сам Брайан же, кстати, сказал, что это один из самых честных треков в его карьере, который он записывал за последние годы. А в нем нет фальши, сказал артист, только голос и только мелодия. На этой неделе у трека минус 2 пункта, и в итоге Don't Give Up от Silk Chicane и Брайан Адамс оказывается на 20-й позиции и, стало быть, всерьез рискует покинуть радио двадцатку.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, 19-я позиция нашего Центра FM Top 20. Только что для тебя это Disco Lines и Tinashe. Кстати, просто триумфально Disco Lines открыл на свой сет на Tomorrowland 2026 в Бельгии. Это одно из самых престижных событий в мире электронной музыки. Несомненно, и что интересно, его выступление, выступление Disco Lines, там уже называют одним из лучших на фестивале в этом году. Tinashe же только что анонсировала свой новый альбом Popstar, релиз которого запланирован на 25 сентября. No Broke Boys в свое время возглавлял Beatport Hot Dance Electronic Songs, получив номинации на Brit Awards, American Music Awards и забрал премию Dance Song of the Year на iHeart Radio Music Awards. Так что этот трек уже вписал себя в историю, несомненно, но в нашем списке сегодня у No Broke Boys 19-я строчка. Буквально через полминуты встречаем и номер 18. Это еще один легендарный Enjoy the Silence. Don Diablo появится здесь.
1: ТОП-20. Это Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 18 место.

0: Это Дон Диабло, и сегодня в списке лучших и любимых он поднимается на целую строчку выше. Совершенно неудивительно, совсем недавно диджей дал интервью, где раскрыл тайну своего альтер-эго Монохром. Оказывается, это не просто проект, а его творческое перерождение, чистый лист для экспериментов. Что же касается Enjoy the Silence, это не просто ремикс, а полноценная современная интерпретация классики Depeche Mode, которая получила официальное одобрение этой легендарнейшей группы. Сам Дон Диабло признался, это способ доказать спасибо, сказать музыке, которая сформировала меня. И знаешь, это действительно слышно. Трек звучит свежо, но с огромным уважением к оригиналу. У Enjoy the Silence в списке лучших любимых на этой неделе 18-я строчка, а номер 17 Offenbach. Сегодня дуэт одну позицию у нас теряет. Кстати, прямо сейчас диджеи продолжают свое международное турне по Франции, в Европе, и финальным аккордом станет грандиозный концерт в парижском «Зенитце». Это одна из самых престижных концертных площадок Европы. Артисты признались, что готовят совершенно новое шоу с живыми инструментами и невероятной визуализацией. Так что Offenbach явно не собираются останавливаться, а только двигаться вперед. Ну а Miles Away сегодня 17-й номер нашего списка. Минус один пункт.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Сантор FM ТОП-20. 16 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был проект D.O.D. Здесь стоит признать, что у нас серьезное падение. Сразу на 5 позиций. Совсем не повод расстраиваться, конечно. Это скоро, значит, артист выступит на одном из главных событий года — Creamfields. И пока он готовит что-то особенное, это несомненно. На днях он выложил в соцсети видео из студии, где видно, что он работает над совершенно новым материалом. Суть по звуку — это будет нечто совершенно иное. Более глубокое и атмосферное, чем Confession. Так что, возможно, Confession только разминка перед огромным релизом. Сегодня же у этого суперхита Confessions 16-я позиция. Как я уже сказал, минус 5, увы.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Продолжается Центр FM ТОП 20. Тебе огромное спасибо, что проводишь время вместе с Центр FM лучшей музыкой, по твоему же мнению, особенно если еще и выбираешь эти самые лучшие хиты на сайте centrfm.by. Туда заходи в любое удобное время, ну а мы двигаемся дальше, продолжаем. Прежде чем перебраться к очередному ТОП 5, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Да, он по-настоящему крутой. Don't give up. Крутым он был 20 лет назад. Таким же и остался сегодня благодаря проекту Silk, который вдохнул новую жизнь в классику. Chicane и Bryan Adams. Don't give up. 20-й номер нашего списка.
0: Номер 19.
1: Это No Broke Boys. Это Disco Lines от Tinashe. Их 19-я позиция на этой неделе.
0: Номер 18.
1: Номер 18. На этой позиции сегодня оказался легендарнейший Enjoy the Silence. Depeche Mode в оригинале, Don Diablo в новой версии, в обновленной версии. Звучит прекрасно и свежо.
0: Номер 17.
1: А это уже музыкальный привет от французов Offenbach. Их Miles Away. Сегодня 17-й.

0: Номер нашего чарта Центра FM ТОП-20.
1: Номер 16.
0: Еще немного музыкальной красоты. Confession от D.O.D. Это 16-я позиция.
1: Претенденты.
0: Ну и, конечно, пора встречаться с претендентом. Пора знакомиться с ним лицом к лицу. Или же, если уже знаком или знакома, то опять-таки принимать для себя решение, поддерживать или же нет. Претендент Центра FM ТОП-20 – это тот самый герой, который пока еще не участник чарта, но буквально на волоске от этого события. Above and Beyond – звездный дуэт и трек под названием Feel the Vibe. Уже далеко не первую неделю он штурмует Центра FM ТОП-20 и желает оказаться в рядах участников. Все зависит от твоего решения. Прямо сейчас слушаем и, конечно, принимаем его решение. Голосуем или не голосуем на сайте centrfm.by. Лучше, конечно, следовать первому.
1: Центр FM ТОП-20.

Center FM Top 20. Претенденты.

0: Ну вот и Swedish House Mafia с нами. Здесь те, кто следит за новостями, уже знают. Трио продолжает свою эксклюзивную воскресную резиденцию Ushuaia Ibiza. Ushuaia Club, она продлится аж до 13 сентября. Там диджеи уже и презентовали новый трек Happiness is So Sad. Называется он именно так. Поклонники называют его одним из самых сильных релизов группы за последние годы. Но еще инсайдеры говорят, что это только начало. Готовится что-то очень-очень грандиозное, по крайней мере, гораздо более масштабное. Так что Swedish House Mafia явно готовит нам еще много-много сюрпризов. Это здорово! Но пока их Wait So Long располагается на 15-й позиции Center FM Top 20. Теперь же к номеру 14. И вот он, собственно, наш первый серьезный рывок. Shoes, да, именно они поднимаются сразу на 3 позиции вверх, и это абсолютно заслуженно. Я напомню, что их дебютный альбом «Коллектив Экстази» получил просто невероятные отзывы критиков. В альбоме 13 треков, настоящий праздник клубной культуры и единства. Ну а Only Us Club Sport — это одна из жемчужин пластинки, где вокал Тима Нельсона звучит, ну, просто волшебно. Ну, согласись же. Ну, и суть по тому, как быстро раскупают билеты на концерты Shoes, публика это очень ценит. Only You. Сегодня 14-я строчка, что очень даже здорово.
1: Center FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. Сегодня они плюс два, и я знаю почему. На днях вышел акустический визуализатор на Ган-Ган-Ган, и он уже набрал миллион просмотров. Определенно, это успех. У Ган-Ган сегодня 13-я позиция, но номер 12 — это британец Джеймс Хайп. У него плюс один, и это не случайно. На днях диджей дал большущее интервью, где рассказал о своем выступлении на Tomorrowland. Он признался, что для него куда важнее гонораров на фестивалях — возможность донести свою музыку до людей. «Деньги приходят и уходят», — заявил Джеймс, «а моменты на сцене остаются навсегда». Это при том, что его трек «Behavior» продолжает звучать на всех танцполах мира без всякого преувеличения. У «Behavior» в Центре FM ТОП-20 сегодня 12-я строчка, плюс один за неделю.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, это был Иман Бек, и, к сожалению, он теряет сегодня в чарте лучших и любимых сразу три позиции. Ну, есть у меня и хорошие новости. На днях Иман Бек анонсировал свой первый большой тур по Латинской Америке. Он посетит Бразилию, Аргентину, Мексику и Колумбию. И что особенно интересно, тур стартует именно в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Сам Иман Бек признается, что латиноамериканская публика заряжает его невероятной энергией. Он готовит для них специальное шоу. А еще недавно артист запустил собственный лейбл в Казахстане, чтобы поддерживать молодых диджеев из стран СНГ. Так что Иман Бек продолжает делать большое дело, не только музыку писать, но и помогать новым талантам. У Not You на сегодня минус 3 позиции и 11 строчка нашего списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Центр FM ТОП 20 продолжается. Мы с тобой в эти минуты добрались и до самой горячей части нашего чарта. Впереди ТОП 10. ТОП 10 лучших хитов недели, по твоему мнению, где борьба за лидерство, естественно, нарастает, станет еще напряженнее. Сейчас давай-ка будем вспоминать все-таки расстановку сил в чарте с 20-й, с 11-й строчки по 6-ю, да?
0: Номер 15.
1: И номер 15 на этой неделе. Wait So Long, Swedish House Mafia. Двигаемся дальше.
0: Номер 14.
1: Only You. Красота от Shows. 14 в списке.
0: Номер 13.
1: 13-й в чарте на этой неделе. Прекрасный трек «Gun, Gun, Gun» от Дэвида Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай.
0: Номер 12.
1: Это номер 12 чарта, британец Джеймс Хайп и его версия знаменитого «Behavior».
0: Номер 11.
1: Наконец, вот он, Not You, Not You, Not You. Это Иман Бек, это Софья Райс, это Луиза Сонза, которые помогали писать диджею этот суперхит. У него сегодня 11-я позиция нашего чарта.
0: Претенденты.
1: Да, не будем о нем забывать, о претендентах Центр FM ТОП-20, потенциальных участниках нашего чарта, которые абсолютно легко, по твоему решению, могут превратиться и в действующих участников. Слушать будем сейчас прекраснейший трек «Save My Love». Это Кайго, это Калид, это Гриффин и, конечно, это итальянский проект «Медуза», который подарил нам не так давно свою версию, свое видение этой музыкальной красоты. Очень классный, крутой трек. Голосуй за него на сайте centrfm.by, конечно, при условии, что он тебе нравится. Ну а нравится или нет? Нет, решай в ближайшие две минуты, слушай его.
0: Центр FM ТОП 20.

0: дождь с грозой прогнозируется в Могилеве и Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. Теплее всего будет в Гомеле – плюс 33-35. В Бресте – плюс 26-28. В Могилеве – плюс 29-31. В Гродно и Витебске – от 23 до 26 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 26-28. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода Байк». Центр ФМ.

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, после короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20. Это наш чарт лучших любимых топовых хитов недели. А напомню, в Радио Двадцатке встречаемся каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И в выходные, в субботу и воскресенье тоже проводим время весело и очень музыкально. Именно здесь подводим итоги и выбираем самый любимый нами хит-хит недели. Собственно, до вершины двадцатки лучших нашего хит-парада остается совсем немного. Впереди ТОП-10 треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче и, конечно, продолжай получать только лишь и исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Давай встретим 10-й номер.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И на этой неделе это Келвин Харрис. Кстати, на днях соавтор Satisfied Jazzy дала большое интервью на Hit Radio, где рассказала, как создавался этот суперхит. Оказывается, они записали его всего за день в студии в Лос-Анджелесе. Келвин просто включил синтезатор, я начал напевать мелодию, и все сложилось само собой, призналась певица. Этот трек продолжает свое победное шествие. На прошлой неделе он поднялся на 8-е место в официальном чарте Великобритании. Ну а у нас в списке Центра FM Top 20 у Satisfy сегодня 10-я строчка списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Итак, вот и он, Боб Синклар в нашем списке лучших и любимых. Только что, к сожалению, артист Сириус теряет позиции. Сегодня минус 5. Буквально на днях он выпустил еще одну обновленную версию I Can't Wait, которая уже звучит на многих радиостанциях. И что важно, сам Боб Синклар высказался очень оптимистично. Передать I Can't Wait в 26-м году, переиздать, переделать его, это как заново открыть капсулу времени, но с новым огоньком внутри. Ну и суть по тому, как его трек сегодня звучит на танцполах мира, у Синклара все очень определенно получается, явно получается. Ну а I Can't Wait на этой неделе 9-й номер. Ну и что, ничего страшного, поднимем позиции уже на следующем, правда, эпизоде нашего шоу. Двигаемся дальше, и буквально совсем скоро, через полминуты, здесь еще одна музыкальная красота. Супер красота, Satisfaction Skunk, назовется Fatboy Slim и Rolling Stones. Дождись, послушай, сегодня это 8-й номер списка.
1: ТОП 20 Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 8-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Fatboy Slim, и буквально на днях очень интересная, любопытная новость о нем прилетела. Артист поддержал сообщество Брайтона в покупке легендарного клуба The Pipeline. Это культовый рок-бар в Великобритании. В итоге получается, что Fatboy Slim не просто музыкант, а он еще и меценат. Диджей признался, это место сформировало меня как артиста. Я не могу позволить ему исчезнуть. Это при том, что его Satisfaction Skunk наконец-то получил официальный релиз после 25 лет ожидания и полного одобрения Мика Джаггера и компании. У Satisfaction Skunk сегодня плюс 1 и 8 строчка, а мы дальше двигаемся и встречаем номер 7 списка Алана Уокера и его суперхит Broken Strings. А, кстати, это часть нового масштабного проекта World of Walker Season 1 Rise of the Drones. И это будет целая история, где каждый трек часть сюжета. Broken Strings лишь один из эпизодов. Да и ко всему, недавно вышла переосмысленная версия трека, где Алан Уокер переработал аранжировку. Получилось очень здорово. У Broken Strings на этой неделе номер 7, минус 1 пункт. И прямо сейчас слушаем его.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: Это Джонас Блин, он снова у нас большущий молодец. Он снова совершил у нас основательный рывок. Плюс 4 позиции. Это совершенно неудивительно. Я напомню, что его совсем недавно он вернулся из своего японского тура, где дал несколько аншлаговых концертов. Япония, кстати, для него особенное место. Он не раз признавался, что любит эту страну и еще ее публику. И там, кстати, он впервые исполнил Girl вживую с оркестром. Фанаты говорят, что это было просто невероятно здорово. Сам же Джонас Блю признается, что планирует записать следующий трек именно в Японии. Ну а пока его Girl продолжает восхождение в нашем чарте лучших, сегодня у него 6-я строчка. Это здорово, это круто. Двигаемся дальше.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: У нас с тобой позади еще одна пятерка лучших хитов недели. Впереди все самое интересное, это уж точно. Совсем скоро узнаем, кто сегодня оказался в тройке лидеров. Ну а там и до призера, до главного призера, золотого призера, рукой подать. Ну а пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радио с двадцатки с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
2: That's what we do. Do my thing like you want me to. Am I Gucci?
0: Спокойно, мелодично и при этом невероятно яркий. Satisfy, Келвин Харрис, Джази. 10-й номер нашего списка на этой неделе.
2: Oh.

0: номер 9.
1: Еще один обновленный привет из прошлого. Прекраснейший хит Боба Синклара. В новой версии он называется «I Can't Wait». И сегодня он удостоен 9-го номера.
0: Номер 8.
1: Но это уже заряженный потенциально Satisfaction Sky. Это The Rolling Stones. И, конечно, это британец Fatboy Slim. Номер 8 на этой неделе.

0: В очередной раз Алан Уокер доказывает, что умеет писать совершенно разную музыку. Broken Strings – седьмой номер нашего списка этой недели.
1: Номер шесть.
0: Ну и, наконец, еще больше лета в твоих динамиках в виде «Girl» от Jonas Blue. Плюс 4. И в итоге шестой номер списка.
1: Претенденты.
0: Еще один претендент наш Standard FM Top 20. Возможно, уже совсем скоро мы услышим этот трек уже и в рядах нашей двадцатки лучших и любимых. А почему бы и нет? Может быть, даже на следующей неделе. Все зависит от тебя, от твоего решения. Только и исключительно. Особенно, когда на повестке дня Whatever Turns You On от самого Аксвелла, участника звездного трио Swedish House Mafia. Сейчас он в гордом одиночестве представляет нам вновь свой Whatever Turns You On. Тебе понравится. Послушай прямо сейчас, а проголосуй в любое удобное время. Сайт все тот же. Центр FM. Bye.
1: Центр FM Top 20.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Биби Рекса! Сегодня в списке лучших любимых она поднимается на две позиции. Совершенно не случайно это все происходит. На днях певица выступила на The Tonight Show с Джимми Фэллоном, где исполнила невероятное попурри из New Religion и Sad Girls. Это выступление уже называют одним из лучших на телевидении в этом году. А еще Биби дала откровенное интервью для журнала Paper, где рассказала, как уговорила Faceless дать разрешение на сэмпл их легендарного хита Insomnia. Ну, на использование этого сэмпла. Я уговаривала их почти год, признается она. И оно того стоило. Публика это оценила. New Religion — это первый официальный сингл с ее четвертого студийного альбома Dirty Blonde. У New Religion сегодня пятая позиция. Это очень здорово. Встречаем теперь номер 4 списка французского диджея и музыканта по имени Хюгель. У него просто фантастические новости. На прошлой неделе его Moving to the Sun впервые в карьере возглавил официальный чарт Big Top 40. А после 2 десятилетий работы это первый номер один для диджея. Это не случайно. Лето 26-го стало для Хюгеля действительно невероятно успешным. Он выпустил свой дебютный альбом 21, достиг высот, которые раньше покорялись только таким гигантам, как, ну, например, Дэвид Гетта. Более того, на днях Хюгель анонсировал коллаборацию с самим Брайсоном Тейлором. Это будет нечто невероятное. Французский хаус, американский R&B. Готовимся к очередному хиту, настраиваемся, ну и, конечно, наслаждаемся I'm Moving to the Sun. У него на этой неделе 4-й номер нашего списка лучших.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

0: Ну вот так вот, совершенно непринужденно мы с тобой добрались и до бронзы нашего чарта лучших любимых. Сегодня на третьей позиции оказался диджей по имени Алок. Он поднимается на две строчки в списке. И это совпадает с его триумфом, не иначе как на Tomorrowland. Совсем недавно он выступил на главной сцене фестиваля, устроил настоящую феерию. Он посвятил свое выступление родителям-диджеям. Это было очень трогательно. На экранах показывали фото его мамы и папы, которые тоже были диджеями больше 30 лет. Весь зал аплодировал, сам Алок сказал, что все, что делает, это продолжение их дела. Вот такие мысли и такие красивые слова. Dive into the Ocean на этой неделе. Это бронза. Список центров ФМ ТОП-20. Это очень даже здорово. Ну а теперь самое время встретить и серебро нашего центра ФМ ТОП-20, нашей радио 20-очки. Это суперзвездный дуэт J-Lo или Дженнифер Ло. Лопес и Дэвид Гетта. В настоящее время J-Lo выступает в Лас-Вегасе со своей резиденцией под названием The J-Lo Show. Недавно же она устроила настоящий сюрприз. Вышла на сцену Коачелла во время выступления сета Гетты. Тысячи людей, пустыня, и вдруг J-Lo. Это был один из самых ярких моментов фестиваля, вне всяких сомнений. Ну и, конечно, один из наиболее ярких моментов нашего шоу — это появление в эфире Save Me Tonight. На этой неделе в Центр ФМ ТОП-20 у трека вторая позиция, стало быть, плюс один пункт.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Ну вот такой вот он, Save Me Tonight. Ну и, собственно, какой он может быть, если писали его такие артисты, как Джей Ло и Дэвид Гетта. Сегодня это серебро нашего списка лучших любимых у Save Me Tonight плюс один пункт. Мы же с тобой мчимся дальше.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: И мы все ближе и ближе к лидеру списка Центр FM ТОП 20. Несколько минут и узнаем, кто же сегодня возглавляет нашу радио-двадцатку лучших. А пока давай-ка вспоминать ТОП 5 чарта.
0: Номер 5.
1: Это Биби Рекса и Faceless. И New Religion от них. Пятый номер чарта.
0: Номер 4.
1: I'm moving to the sun. Так решил назвать свое свежее творение господин Хьюгель. У француз сегодня четвертый номер. Он молодец.
0: Номер 3.
1: Ну а вот и они, главные герои списка Центр FM ТОП 20. Один из них Алок, а также Z by Portugal The Man, Dive into the Ocean. Третья позиция чарта.
0: Номер 2.
1: Наконец, серебро. Центр FM ТОП 20. Красивый хит Save Me Tonight. Вторая позиция сегодня у Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Мы вернемся к нашему списку и узнаем, кто же сегодня его возглавляет буквально через несколько минут.
0: ТОП 20.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
0: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и наступает этот момент, вот она кульминация нашего путешествия по миру лучшей музыки на сегодня. Номером один. На этой неделе мы снова объявляем артиста по имени Тиесто. Да, он сохраняет лидерство и на этой неделе. Я напомню, что хит «Don't Lose Your Head» — это его возвращение к трансовому звучанию. Трек открывал EDC Лас-Вегас. Совсем недавно Тиесто анонсировал свое выступление на The Warehouse Project в Манчестере в декабре этого года. Много грандиозных музыкальных планов у артиста. Это очень-очень здорово, это прекрасно. Уже вторую неделю подряд Тиесто остается номером один в нашем списке. Встречаем лидера через минуту. Перед этим, как и обычно, пара слов от меня. Я напоминаю, что Центр FM ТОП-20 — это чарт самых лучших, горячих, топовых хитов недели по исключительно только твоей версии. На Центр FM он звучит абсолютно каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. Кроме того, мы обязательно слушаемся по выходным, по субботам и по воскресеньям, делаем себе настроение еще лучше, создаем его, сохраняем прекрасным, ну и, конечно, проводим выходные правильно и очень-очень музыкально. Перед этим, в течение всей недели, мы составляем Центр FM ТОП-20 на сайте Центр FM by. Не забывай, пожалуйста, заходи и действуй, голосуй за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то и вовсе все очень-очень прекрасно. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить номер один нашего списка лучших и любимых. Я же пожелаю тебе ярких, ни в коем случае не скучных выходных. Оставайся с Центр FM, особенно с Центр FM ТОП-20, и слушай все лучшее именно у нас.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: образования. Дождь с грозой прогнозируется в Могилеве и Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. Теплее всего будет в Гомеле +33-35, в Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гродно и Витебске +23-26 градусов тепла. В Минске сегодня +26-28, переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ведущие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Александр Лукашенко подчеркнул, что в работе Комитета государственного контроля неизменно ключевым остаются такие направления, как защита экономической безопасности государства, отслеживание социально-экономического развития, контроль за рациональным расходованием бюджетных средств и обеспечение защиты прав граждан. Столичная ГАИ усилила проверку водителей. Только за неделю погибли 12 человек, около полусотни получили травмы. К нарушителям самые жесткие меры – под особым контролем и маршрутное такси. Сотрудники ГАИ анализируют скрытые нарушения. Стоячие места в салоне запрещены, обязательно пристегиваться ремнем безопасности. Ответственность несут и водитель, и пассажир. Проверят и мотоциклистов. На острове Мужества и Скорби прошло шествие к 30-летию мемориала. Почтить память тех, кто не вернулся из боя, пришли ветераны, представители силовых структур и общественных объединений. Сюда приходят и семьи героев с детьми, чтобы молодое поколение из первых уст узнало правду о той войне, далекой географически, но близкой для многих белорусов. Ураган с ливнями обрушился на Гродненщину. Затоплены улицы, сорваны крыши 1 августа. В Гродно десятки подтоплений. Спасатели получили 200 вызовов, а в некоторых районах, по данным синоптиков, мог сформироваться торнадо. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алла, где сайт Peace, Mind Illuminate.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
5: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
7: Новый трек.

0: Сегодня дождь с грозой прогнозируется в Могилеве и Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. Теплее всего будет в Гомеле плюс 33-35, в Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гродно и Витебске от 23 до 26 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 26-28, переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал поздравления работникам и ветеранам белорусской железной дороги по случаю их профессионального праздника. Глава государства подчеркнул, что достигнутые успехи стали возможны благодаря компетентности и дисциплине работников отрасли, и отдельно выразил признательность ветеранам и основателям железнодорожных династий за их вклад в развитие сферы и за то, что они помогают воспитывать новое поколение специалистов. Генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, адресовал поздравления с профессиональным праздником бойцам ВДВ и сил специальных операций, а также ветеранам этих подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Это праздник тех, кто обладает особой стойкостью и силой духа. Их служба неизменно связана с серьезными испытаниями. В Гродненском горосполкоме проинформировали, что председатель ведомства оценил последствия прошедшего сильного ливня. Андрей Хмель проинспектировал центр города и наиболее пострадавшие микрорайоны. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Основное внимание уделяется расчистке дождеприемных решеток. Это ключевой этап восстановления нормального водоотвода. Напомню, сильный ливень выявил канализацию из штатного режима. За минувшие сутки в милицию поступило 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 15 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес 12 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Строительный «Олимп» в Минске названы лучшие строители города. За победу боролись 115 участников со всех регионов страны. Строительные проектные организации, производители материалов и застройщики победителей выбирали в 8 номинациях. Среди них лучшая организация, руководитель, экспортер и объект благоустройства. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Wink in the club. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Государственное предприятие Белинтертранс поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Днем железнодорожника. Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: образования. Дождь с грозой прогнозируется в Могилеве и Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. Теплее всего будет в Гомеле – +33-35. В Бресте – +26-28. В Могилеве – +29-31. В Гродно и Витебске – от 23 до 26 градусов тепла. В Минске сегодня +26-28. Переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама. УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Новости.
1: Президент поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, вписавшие немало славных страниц в героическую летопись вооруженных сил. И в сражениях Великой Отечественной войны, в ходе локальных конфликтов, в самых сложных условиях неустрашимые, непобедимые десантники с честью добивались всех поставленных целей, говорится в поздравлении. В Бресте завершились учебно-полевые сборы военно-патриотических клубов МЧС. Более 100 подростков отрабатывали различные навыки – спасение, медицина, альпинизм, военная подготовка. Команды проходили полосу препятствий, отрабатывали стрельбу и участвовали в эстафетах. Все для закрепления основ безопасности жизнедеятельности. Сильный ливень в Гроно застал горожан врасплох. Многие водители застряли в пробках и буквально плавали на дорогах, а некоторые машины оказались в ловушке под мостами. Однако в сложной ситуации гронинцы не растерялись и проявили взаимовыручку. Очевидцы помогали друг другу выталкивать застрявший в воде транспорт и выбираться из затопленных участков. С августа в Беларуси будет идти очередной осенний призыв на срочную военную службу и службу в резерве. Одномоментно уволят в запас тех, кто выслужил установленные сроки. В весенний призыв в армию отправились около 10 тысяч белорусов. Для прохождения службы в резерве направили примерно 600 человек. Почти 2000 машин скопились на границе Белоруссии с Евросоюзом. Наибольшие очереди на польском направлении. В пункте пропуска Козловичи ждут 340 фур, в Берестовице еще 90. Легковых авто в очередях к Польше больше всего 500 в Бресте, 215 в Брузгах, 80 в Берестовице. На литовской границе скопилось 120 грузовиков в Каменном Логе и 150 в Беняконе. Легковых машин там тоже немало, по 150 в каждом из этих пунктов. В Латвию пытаются попасть 64 фуры и только одна легковушка. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Сегодня дождь с грозой прогнозируется в Могилеве и Витебске. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. Теплее всего будет в Гомеле – +33-35, в Бресте – +26-28, в Могилеве – +29-31, в Гродно и Витебске – от 23 до 26 градусов тепла. В Минске сегодня +26-28, переменная облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Белорусский тренд.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Александр Лукашенко подчеркнул, что в работе Комитета государственного контроля неизменно ключевыми остаются такие направления, как защита экономической безопасности государства, отслеживание социально-экономического развития, контроль за рациональным расходованием бюджетных средств и обеспечение защиты прав граждан. Столичная ГАИ усилила проверку водителей, и только за неделю погибли 12 человек. Около полусотни получили травмы. К нарушителям самые жесткие меры. Под особым контролем и маршрутное такси. Сотрудники ГАИ анализируют скрытые нарушения. Стоячие места в салоне запрещены, обязательно пристегиваться ремнем безопасности. Ответственность несут и водитель, и пассажир. Проверят и мотоциклистов. В Беларуси продолжается сезон покоса. Растительность на придомовой территории должна быть не выше 20 сантиметров. Причем требования касаются не только физлиц. Дело даже не в эстетике. В приоритете – пожарная безопасность. Также заросли могут стать рассадником клещей и других насекомых. Покос травы на каждой территории не реже раза в месяц. Графики размещены на сайте ЖКХ города. Работы продлятся по сентябрь. СК напомнил правила безопасности на воде. Следует купаться только в оборудованных местах, не оставляя детей без присмотра у воды. При происшествии сразу сообщить спасателям. Купание в вечернее и ночное время запрещено из-за снижения видимости и усиления течения. МЧС предупреждает белорусов о сложных погодных условиях 2 августа. Температура воздуха по юго-востоку страны достигнет 34 градусов. Местами ожидаются обильные ливни и сильный ветер, порывы которого смогут достигать 20 метров в секунду. Также возможен град. Новости компании. Встречайте первый Конты Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конты со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Алиса, включи Центр FM. Новинки эфира на Центре. Бенни, Бенази и Файдлс. Just Like That.

0: Понимаешь, что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал поздравления работникам и ветеранам белорусской железной дороги по случаю их профессионального праздника. Глава государства подчеркнул, что достигнутые успехи стали возможны благодаря компетентности и дисциплине работников отрасли, и отдельно выразил признательность ветеранам и основателям железнодорожных династий за их вклад в развитие сферы и за то, что они помогают воспитывать новое поколение специалистов. Генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, адресовал поздравления с профессиональным праздником бойцам ВДВ и сил специальных операций, а также ветеранам этих подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Это праздник тех, кто обладает особой стойкостью и силой духа. Их служба неизменно связана с серьезными испытаниями. На острове Мужества и Скорби прошло шествие к 30-летию мемориала. Почтить память тех, кто не вернулся из боя, пришли ветераны, представители силовых структур и общественных объединений. Сюда приходят и семьи героев с детьми, чтобы молодое поколение из первых уст узнало правду о той войне, далекой географически, но близкой для многих белорусов. Ураган с ливнями обрушился на Гроненщину. Затоплены улицы, десятки подтоплений. Спасатели получили 200 вызовов, а в некоторых районах, по данным синоптиков, мог сформироваться торнадо. ГАИ Гомельской области усилит контроль за водителями мототранспорта. На дороге выйдут не только автомобильные экипажи, но и специализированные мотопатрули. Главная задача рейдов – предотвратить аварии с участием мотоциклистов. Инспекторы сосредоточатся на грубых нарушениях правил дорожного движения. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: нужна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивных

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Белорусский трек.

этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Русский трек.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Маленький эфир.

что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Новый трек. Wasting my

0: Новости.
1: Президент поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, вписавшие немало славных страниц в героическую летопись вооруженных сил. И в сражениях Великой Отечественной войны, и в ходе локальных конфликтов в самых сложных условиях неустрашимые, непобедимые десантники с честью добивались всех поставленных целей. В Бресте завершились учебно-полевые сборы военно-патриотических клубов МЧС. Более 100 подростков отрабатывали различные навыки – спасение, медицина, альпинизм, военная подготовка. Команды проходили полосу препятствий, отрабатывали стрельбы и участвовали в эстафетах. Все для закрепления основ безопасности жизнедеятельности. Более 4 миллионов тонн зерна уборочное в Беларуси опережает показатели прошлого года. На Брещине первыми в стране собрали 1 000 000 тонн. Минская область приближается, Аграрно-Могилевская и Витебская области постепенно набирают обороты. На сегодняшний день убрано 46% площадей зерновых и зерновобобовых с учетом рапса, но без кукурузы. За минувшие сутки в милицию поступило 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 15 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес 12 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Строительный «Олимп» в Минске названы лучшие строители города. За победу боролись 115 участников со всех регионов страны. Строительные проектные организации, производители материалов и застройщики. Победителей выбрали в 8 номинациях. Среди них лучшие организации, руководитель, экспортер и объект благоустройства. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Алек Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

ефіра на центрі. Alphadox We Got That Remix Series. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Дениса

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, shut it down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кирн МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко в начале недели встретился с губернатором Калужской области. Президент назвал направление, которое позволит довести товарооборот между Беларусью и Калужской областью до отметки в 1 миллиард долларов. Он обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей между Беларусью и Калужской областью. Александр Лукашенко указал и на такое направление сотрудничества, как сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Также в минувший понедельник глава государства провел встречу с полномоченным представителем президента России в Центральном федеральном округе. Центральный федеральный округ, в состав которого входит 18 субъектов, играет важную роль во внешнеполитической деятельности Беларуси. По данным, за 2025 год товарооборот между республикой и Центральным федеральным округом достиг более 34 миллиарда долларов. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. Во вторник президент принял верительные грамоты послов 9 государств. Их главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. В минувший вторник глава государства заслушал доклад постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова. На встрече обсудили вопросы белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову. По словам Александра Лукашенко, складывающаяся обстановка в отношениях двух стран и особенно динамика и перспективы неплохие. Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США. Вторая встреча состоялась с Александром Рогожником, который доложил о ситуации в Витебской области, в том числе в сельском хозяйстве. Глава государства спросил, как разворачиваются события, интересовался наличием проблемных моментов. Отдельно затрагивалась тема привлечения на работу в области граждан из Узбекистана. Модернизация, кооперация, грамотная локализация и качество – основные контуры в стратегии развития электролампового завода от президента. Глава государства в четверг работал в Бресте. В фокусе экономика в целом и регионы, и страны. Вопросы промышленности, агропрома, строительства. Президент актуализировал задачи для аграриев, а также посмотрел производственную площадку электролампового завода. Сразу по прилете речь шла о ходе уборочной и культуре земледелия. Урожай не ниже прошлого сезона, напомнил Александр Лукашенко. Неиспользуемые земли нужно вводить в оборот, а сейчас убрать хлеб и подготовить земли под озимый клин. Белорусы все могут и могут лучше. Ключевое – дисциплина, трудовая и технологическая. Ответственный продукт и заслуженная награда. Александр Лукашенко в пятницу работал в Березовском районе. Здесь находятся производственные мощности одного из лидеров молочной отрасли Беларуси – компании «Савушкин продукт». Результаты работы ее коллектива и лучших специалистов отмечены на самом высоком уровне. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: ДМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
2: Танцевальное радио.
3: Центр ФМ.
4: Новый трек.

0: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Белорусский трек.

0: Новий трек. Погода на Центр FM.
1: Понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Авторская редакция.
1: Экспозиция «Штрих к ее портрету» открылась в новом замке в Гродненском историко-археологическом музее. Художественные произведения, живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из стекла, исторические и архивные артефакты представлены на выставке, посвященной году белорусской женщины, которая открылась в сенаторском зале нового замка. Региональный женский форум «Труд. Созидание. Будущее» среди работников государственного производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы». Управление делами президента собрало в Минске около 80 представительниц предприятий из разных регионов страны. Экспозиция объединила не только профессиональных мастеров, но и других сотрудниц предприятий. Городской этап молодежного конкурса «Автоледи-2026» прошел в Могилеве 29 июля. Конкурс приурочен году белорусской женщины. Его участницы доказали, что женщина за рулем – это не только безопасно, но и красиво, а также продемонстрировали отличные знания правил дорожного движения. Сначала участницы представили творческие номера в рамках испытаний «Визитная карточка», где рассказали о себе и презентовали свои автомобили. Затем девушкам предстояло показать высший пилотаж на автодроме. В их арсенале разворот в ограниченном пространстве, проезд змейкой, заезд задним ходом в бокс, диагональная парковка, движение по кругу и проезд через туннель. Завершился конкурс интеллектуальной дуэлью этапом «Знаток правил дорожного движения» в формате тестирования. Жюри оценили не только мастерство управления автомобилем, но и эрудицию конкурсанток. Лучшие участницы городского этапа получили право представить Могилев на областном финале. В Беларуси более 49 тысяч молодых людей отработали либо приступили к работе в студотрядах с начала года. Студенты с удовольствием совмещают работу с учебой. Внутри отрядов постоянно развиваются творческие инициативы и проводятся мероприятия, посвященные истории студенческого движения. А встреча поколений была посвящена году белорусской женщины, то есть девушкам в бойцовках, которые трудились рядом с мужчинами даже на стройках, хотя были времена, когда их не принимали в отряды из-за тяжелых видов работ.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от +26 до +28. Пусть неделя будет легкой.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Макс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat

0: Центр.
1: Погода на Центр FM.
2: Понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: я? Кто я? Кто я? Кто я?
1: Где в городе самый шум, белый свет? И теперь тихий час завидал на вас.
0: Кто я?
1: Где в городе самый шум, белый свет? И теперь тихий час завидал на вас.
2: На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.
1: Завидал на вас.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Центр FM.
1: Anarch presents Rave the World Radio.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: С Максайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути, крути, гуся, с «Макслайном». Ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Эйдом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Gregory kicking off a fresh serving of Groove Therapy.
1: Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Sing on a trancey tip there with label legends Dan Stone and Nitrous Oxide with their new track Believe. On the way in the next
1: Все замечательно, а теперь вы знаете, что будет дальше. Далее запись недели.
2: Group therapy with Above and Beyond.
1: Запись недели. Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график. А также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

اسمعونا افضل.

0: Therapy with Above and Beyond.
1: Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: знать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Мы подошли к концу шоу на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.
1: Parvo is going to be captaining next week's show, and he'll be joined by another Engine Beats Volume Series legend, Soundprank.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: To the world's biggest DJs.
3: That's
4: right. Let's go!
2: This is Spinning Sessions.
5: Yo, what is happening, and welcome to a brand new edition of Spinning Sessions,
0: мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены, специалитетом на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».

Radio Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самые актуальные звучания, которые сейчас задают.

Вы слушаете Spinning Sessions на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records, только на Центр FM. Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Танцуй.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

awaken your soul.